Я апостол, что шофтал мусти деяния Симон, ту ми прошкисте ти космики матеотики,